awa nih litna guluta tanga gulsa guluta bilimtni kala hutsteng tulhukuta makunik ciulernimtnik makunik inhkutnik jalilu kwangkuta kaisun ayukutsikamtnik ikai kutakaluta kutoi bilhkakputa ilamtnun ахчакхэлуки макутта чиулэхэнапутта апхэлуки питулхуйтамаакутта икаайолуки пилласклуки май маттум наллиини тоох тамааккунк амлэк аяхёопут нит нанрэхтут тоохохонку такалаарутсиирутэрмтки хэмируулсуку манна пиннерилэрмтху инхгүүцт асиллерит хонгута туурахкэрнэрилкпутта байфчимаа юйруулуутэн халлканнут кумаа юйруулуутэн макуунун аяг юомтнун таумкка кингуунэмтни умичали пэлхатни ахум аягаарулуни илли таппилха нэмта иллоонк макут инхгүүцт аягхэнэрилутэн ангай хулгигнун нукхунун ихнат ка калаахортарлуки битуулит тотн ангалиллерит микиллангуут пиухнгаррааамэн тамаакт инхгүүтлтэн тки тагаамхтки ли тагаарлуки биттуиттаа тохой тамаана тотн хуттояаюуккаа куингаа ахкуттаа алаахут кстглалханка умиоқлааганка тоо маттумклуу арнкаалугут мунхаттоит киттаама айхин пилхкамнка алаахут клалхитта киттута чиоқамниттоит аа чанихингаллериаттун чиоқамтиуи таллиинааман тамааккутта таум аяхёпут макутта канроохтарлуки пикумтки ихнааппут ахтаккалуки инхкоқарлуки маттумун арнкааллугут мун тикискунэн литаккааллутэн пиллеркаатта уммиоорлуку пиннартукуттаа

аппанхтэгт гран манкс хөөгчү инхгүстник баллуаннаананэ кваллаанкэ масаанамт никатамт никсэ тавамакутангаа хөхтхат хөния инхгүстник аанаулрэ инхгүстник аюхгүтхтүвэс туулуниллу аннэрууқуулукиллу паахкаулули ию масихэлуни аяасхкаакун мааматтум наллиини татмакут нунаами утатсарсу тасиннерилгут буулрит таамаакутниитсуитсайт насун ритаапут хонкут таамамта юппомта таавам кан лахтутта игуутсараақманна инхкуусингаақаваак нагэлкуттоия рамам никсеқарнерутлаққайткутта наммунитқымта лаатто хаамусгоқмангилиинун пикисса қассаақуммулта кэвасқақакутхоқтавам кэвақиста тоосинхқултаққатм юмпэниқатқаппэх ирутсақуунак ахтоқяқуунакусу юмпэ наммиллони уттан каннеруттаакут кват напс синрилскугут иусскувит тоо якканит сахтут тгуутсаагаамак тгуутсаагааманна тгэлгиаққарлэ аюуқсаа тгэлгиаақманна насуннеритаапут кваани канхэраамиуиттаа юм кваани питсақлуниатууққунниу нуу маюхунгаа яани агаайун хонит кискан асиннеритэ банкута чааугасим нууму уасим ни ангилан хтгут чааугаспут той си матиг юкум ёлин кистн рискан хансин хуэва чинам канхтат алинах каун илуки паллу тахчилүүт кууд мөхтг нантг сиярмууани эс кэнхэми ам хонгтэйн хохкагаапут нунаат чохни нит лахкасу цаагама инх хойлрэн гүчаах инх гүсүгүү

0: кынгым аюуккутсигка умиоақарлуку литнаорат литлэркаат питклуку умиоақлуку асерлутинг литнаулэркаат микэллунгуут уннооқоқан тупааллэркиорлуки уннооқоқан талииллэркиорлуки талииллу уннооқоқан инартлэркиорлуки
1: юктуюккаамк ничигунинартути мани кюкми пкютми 10 a.m. Dorstali imi rauluku 7 p.m. Atakumi. KYUK 6:40 a.m.